Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

расслабься, это шутки.

них растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

доносит, я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

отражающего соотношение холода разума и сердца, теплоты, и если станет жарко,

0: Радиошок, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи Шок. Радиошок. Шок.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

0: от старых друзей. Весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять? Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только.

0: Мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок, радио шок.

0: слушаешь «Шок». Радиошок. Радиошок.
1: Прямой эфир на Радиошок. Радиоприемник на Радиошок.
2: Знаете, я еще подумал, что Лаверок и Слушай Шок — это два таких персонажа. Один Лаверок, второй Слушай Шок.
3: Лаверок — это как Лавелас, только Лаверок.
2: А Слушай Шок — это просто такой Слушай Шок.
3: Это брат сушиста.
2: И этого, и Смусмумрика обязательно. С вами Лера Лисова, тут не подает голоса.
3: А вот те, кто подают...
4: Я пытаюсь переварить, что вы тут
3: какой несете. Бред несете.
4: Лиса Винницкая.
3: Ну и эксперт Корон первый подал голос из нас.
2: Да, у нас сегодня... Что у нас сегодня? Завтра день города Петербурга, с днем рождения.
3: А еще день библиотекаря меня.
2: Тоже завтра?
3: Да.
2: Ну, вот
3: профессиональный праздник.
2: День рождения библиотекаря. Всех.
3: Да.
2: Так, сегодня день конника.
3: Коника.
2: Не конника, а конника.
3: Нет, мне нравится коника.
4: Это тот, кто за конями ухаживает, это же коник.
2: Да. Сегодня World Dracula Day, Всемирный день Дракулы, да. День российского предпринимательства. То есть, если вы что-то предпринимаете, то...
4: Это ваш день.
3: Это сегодня тоже мой
4: ваш
3: профессиональный
4: час.
3: Праздник. Кстати, я поняла, что у меня много профессиональных праздников, потому что я за свою жизнь очень
4: на
3: много кем
4: руки.
3: Поработала. Да,
2: день хождения босиком. Всемирный день рыжих. Последний звонок почему-то сегодня.
3: Почему?
2: Я не знаю.
4: Сегодня должен был вчера быть.
2: Ну, он такой последний. Это его отзвук последнего. Последний отзвук последнего звонка. Всемирный день рыжих. Праздник большого напора, между прочим. Мы сегодня ведем эфир очень большим напором. Мы сегодня слушаем музыку и обсуждаем.
3: Очень напористо разговариваем.
2: Чтобы
3: слушатели
2: да.
3: Вообще как дошли, так и вышли.
4: Слышали все, даже те, кто нас не слушает.
2: Радиоприемник на Радиошок. Первая песня «Барон. Лето 16-го».

0: Барон – коллектив из Воронежа, исполняющий характерную независимую музыку в жанрах инди-рок, мидвест эмо и постпанк. Большинство треков энергичные и танцевальные, поэтому слушатели описывают их творчество как веселая грусть. Сами музыканты называют свой стиль пост-поп-панком. А почему бы не эмо-трэш, хэви-диско, фанк-лаунж?
1: Как ты это быстро все придумываешь?
0: Просто вот я когда вот слышу вот эти вот пост поп, инди, клауд, обезжиренный, вот это вот все. Ну что, ну...
2: Ну хорошо же было, ну что вы...
1: Поп-йогурт-мьюзик.
0: Отлично, поп-йогурт-мьюзик, мне очень нравится. Ребята, давайте. Меня тут спросили сегодня, там одного исполнителя попросили охарактеризовать, я так сижу, думаю, ну вот я сейчас начну вот этими терминами, просто, ну, мрачная дискотека. Поэтому да. Вот, ну что скажете, дамы? Это же для вас песня такая, душевность.
2: Все почти слова, но у меня было вот такое настроение, как будто я попала куда-то там 80-е, начало 90-х, где вот эти панельки, где детские площадки, все такое небольшое, розовый закат, и вот они вдвоем с девушкой идут гулять под ручку. Это так шикарно.
1: Интересно, у тебя фантазия, не было такого в 80-х?
2: У меня там не было, но почему-то я представляю это так.
0: Же такая музыка была, группа Кино подобная играла. Ну, не совсем такое, но вот в эту сторону.
1: Нет, ну вообще совсем не подобное.
0: Диско-турбо-шансон.
1: Я думала, диско-башатунмай, я думала, что скажешь.
0: Да, диско-башатунмай, кстати, отличный стиль. И пост-башатунмай. Так что да, вот группа Барон вполне пост-башатунмай.
1: Да, вот я хочу сказать, что вот, ну, как...
0: Это странное место, Камчатка.
1: Да, там скорее мурачница, а ты такой, знаешь, вот эта манера пения называется, да, на улыбке. Но только вот, когда на улыбке ты такой поешь, у тебя все как-то легко поется. А у него как будто не просто на улыбке, а как будто от улыбки рот порвал немножко. Ну, в хорошем смысле.
2: Но у него просто вот такое воодушевление.
1: Смотри, когда я говорю на улыбке, я говорю вот так. Но когда у меня вообще щеки уже болят от улыбки, я говорю вот так. Ты сказала, Лиза, что, вот это у него. Вот
0: а,
1: это
0: когда, а когда еще в рот ложечку от йогурта положишь,
1: вот. Ну, по небу размазываешь, облизываешь.
0: Да, да, и вот все, вперед к микрофону. Не, на самом деле, я понимаю, это моднявая манера пения,
1: да,
0: такая,
1: да,
0: это как, ну, это уже какой-то
1: рок.
0: Ну, дайте
1: разобрать ее на запчасти, почему бы, раз у нас
0: если
1: радиопередача.
0: Если у вас есть улыбка и йогурт.
1: Да, вы можете идти петь.
2: Это уже успех.
1: На самом деле, очень мило. Милота. И ощущение, что не только милота, но и школота. Вот. Ощущение, что ты 16-летний мальчик поет, 16-летней девочке. Не обязательно 80-е, может быть, в 2030-е даже.
2: Но мне кажется, это можно в любое время петь.
1: Слушай, ты отправила в прошлое, а я их в будущее.
2: Да.
0: Пятого... Чего?
1: Что?
0: А, 5 и 6. У них просто написано 05-06-06. Я думаю, что афиша 2006 года. Нет, 5 и 6 июня.
2: Ну так это ж наша рубрика.
0: Коллектив,
2: слава.
0: Да, Барон, да. Выступает на фестивале в городе Липецк. Слияние.
2: Я думала, в Питере выступает.
0: Уважаемый фестиваль, уважаемый Барон, приезжайте, пожалуйста, в Питер. Будем вас это. Как это? Что мы будем? Пойдешь на концерт?
2: Мы, да, будем пританцовывать.
0: Вписывайте да. Леру с Лизой.
2: И все, можете больше никого.
1: Зачем вы ребятам?
0: Не, ну бодрое начало.
2: Зачем вам кто-то еще?
0: Что там мы такие сегодня шумный базар какой-то у нас вообще сегодня?
1: Потому что ты сегодня нам предвещал, что какой-то напряженный...
0: Напористый!
1: Напористый звук.
2: Вот. Ты говоришь,
1: мы
2: пытаемся,
1: да,
2: соответствуем.
1: Быть в чем?
0: В одежде.
2: В концепции.
1: Да, мы пытаемся быть в одежде. Действительно. Внезапно.
0: Радиошок. Мы одеты.
1: Ой, мне почему-то даже захотелось снять пиджак. Да.
0: Так.
1: А, видимо, надо приступить...
0: К голосованию.
1: К голосованию.
0: Да. Вот.
1: Голосованию в одежде, заметьте.
0: Так, что, от меня шестерка просто за верность стилю. И на самом деле ребята молодцы, пацаны вообще ребята, как говорится.
1: Я
0: люблю такое, вот такую индюшатину.
2: А мне так понравилось, что я поставлю 9. Как тебе стало такое?
0: Хорошо.
2: Можно, да?
1: Хорошо. А что он тебе может сделать?
0: Я могу сделать все. Следующий коллектив называется «Хаден Даден» с песней «Быть зимой».

0: Поняла, да?
1: Да, что-то есть, да.
0: Вот, я не хочу ехать домой.
2: А, кстати, хорошо бы сочеталось вот то, что ты сейчас напел, да?
0: Не хочу ехать домой, я хочу быть зимой, покрывая города оскорбинками из льда.
2: Смотри, мы придумали новую аранжировку.
0: Это такой, как это, мэшап. Ну что, Лера, ты как большой фанат коллектива Hadden Dadden?
1: Ну, мне понравилось, как и в прошлый раз, когда я их слышала в нашей программе.
0: А в позапрошлый?
1: А я не слышала в позапрошлый. Вот, этот великолепный стиль, всегда какая-то колыбельная, причем довольно бодрый, но нежный голосок при этом.
2: Я думала, довольно бодрая, колыбельная.
1: Сам текст, вот он какой-то волшебный, вот эти оскорбинки из льда. Я хочу прорастать там сквозь асфальт и быть весной, а не сквозь кровать, как было бы.
0: Почему оскорбинками из льда? Оскорбинки из-за льда. Ну да, тут как-то тут очень странно, очень вольно какое-то ударение. Ну да, ну как-то тут...
3: Оскорбинками из-за льда.
0: Оскорбинкой из-за льда.
3: Да.
0: Вот.
1: Вот, единственное, мне что не понравилось, что нет припева, вот это ла-ла-ла-ла, ну это вообще, это очень мало.
0: Мне
2: зато была модуляция.
1: Хотелось бы, чтобы было больше раскрытия.
0: Ну, мне показалось, что тут как будто бы вот эта вот мелодия есть, вот эта вот, вот эта Варя Вразброд, да, вокалистка, она там взяла там на пианинке, та-та-та-та-та-та-та, принесла просто, все такие, о, круто. Ну, что там?
2: Напой что-нибудь.
0: Да, напой что-нибудь. Я там... Ну и началось вот это там. Не хочу ехать домой, я хочу идти с тобой, потому что ты любимый друг мой. Ну, что-нибудь такое, да? Там, оскорбинг. Не, ну, неплохо, да, конечно, но... да, вообще, во-первых, стоит поздравить коллектив. У них вышел новый альбом, «Эжен», часть первая. Там начинается с трека «Почки в агонии». Второй трек «Плоская голова». Третий трек «Стыд». Потом,
2: название огненное, кстати.
0: Потом «Быть зимой», «Голубок» и «Трясогузки».
1: «Трясогузки» сразу захотелось послушать.
0: Птица-анатомическая тема, вот,
2: да,
0: в общем-то.
2: Интересно, интересно.
0: Вот. Но для меня «Hadden Dadden» — это все-таки песня «Мы сегодня дома», их самый главный хит, который вот для меня впечатался. И вот это вот они. И вот как будто бы они слишком заигрываются вот эту вот абстракцию и авангард, как мне кажется.
1: Наверное, да. Ну, им это идет.
0: Ну, как бы да, но как бы и ты ждешь как будто бы какого-то развития, возможно.
2: Это я хотела сказать, что да, всю песню ждали, что будет сейчас, может быть, припев какой-то. Вот
1: припева, как... да, правда, не хватило.
2: Причем припева хотелось такого, чтобы он был не на эту же музыку, а как все-таки немножко другой, да. А тут получается вместо припева, потому что я не могу назвать полноценным припевом, это вместо припева была та же самая музыка, и просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну, типа того, да.
1: Uh-huh.
2: Вот. Как будто бы хочется доделать эту песню, но, может быть, просто мы слишком заморочены, я не знаю.
0: А продуваются слова, обнимаются дома. Мне б свистеть из-за угла и дергать твои рукава. Ну, красиво.
1: Это мило.
2: Я хочу сказать, кстати, вот ты сейчас
0: когда
2: прочитал...
0: Не, правда, кстати, это красиво, да.
2: Да.
0: Мне б свистеть из-за угла. Без сарказма.
2: Да, ну потому что девушки в основном не умеют свистеть. Вот,
0: тем более из-за угла.
1: Тем
2: более
1: из-за угла.
2: Я тоже не умею.
1: А ты умеешь? Ну, видимо, потому что зубы у нас все на месте. Говорят, у кого нет зуба, могут свистеть хорошо.
0: Нет,
2: у меня мама
0: не
2: умеет свистеть, а у нее зубы
0: доказал.
2: На месте были, да. Еще. Слушайте, короче, я поняла, что это. Я поняла, что это красивое стихотворение, которое просто положили на музыку. Вот такое у меня ощущение.
1: Наверное, так и было. Похоже на то.
0: Представляешь такое? Зеленым горошком быть и все трещины увидеть. Смешаться с пылью подорожной, только ты меня увидеть.
1: Да, если она написала его и читала в стиле Маяковского, а потом получилась такая
2: мелодия. Это очень, это, кстати, очень круто.
0: Или так, зеленым горошком быть.
2: В стиле Бродского, да?
0: Все трещины увидеть.
1: Это уже в каком-то стиле Родзинского, хоть и не поэт. Да-да-да.
0: Так, давайте оценивать как-то это произведение. Я поставлю 7 за верность жанру и любовь к традициям.
2: Я поставлю 6.
1: Я поставлю 9, потому что припева реально не хватило, все остальное было замечательно.
0: Так, следом у нас коллектив «Базар». Снова «Базар» у нас.
2: Почему это так представляешь?
1: Снова «Базар».
0: Да, ну снова «Базар» в нашей программе с песней «Снова здесь».

0: Любовь моя, я снова здесь.
1: Кстати,
2: что происходит вообще
1: интересно,
2: у нас?
1: Интересно, что у коллектива «Базар» есть песня под названием «Здесь». А это другая песня, которая называется «Снова здесь».
3: Это вторая часть.
1: Ну, нет, там совсем другое. Там,
2: вторая часть «Здесь».
1: Там «Здесь» нельзя, кстати, ставить на радио, там есть слова.
2: А я думала, что «Здесь» нельзя склонять, я хотела сказать, я знаю.
1: Там есть слова. Ну, вот, что скажешь?
2: Я хочу сказать, что ты такая сладкая, нежная.
1: Пахлава.
2: Дурак. Сладкая, нежная, восточная сказка.
1: Шаверма.
2: Да хватит вообще! Он прямо ложку дегтя в мой мед, понимаешь, закидывает второй, а с третий.
1: Ложку майонеза.
2: Не надо. Мистер Внезапность сегодня у нас эксперт Коровин. Ну, это просто такая... Вроде бы мужская песня, да, не сказать, что она слащавая, но при этом она сладкая, она нежная.
1: Да,
2: и какие-то вот эти восточные образы, знаете, какие-то вот купола возникают,
1: купола.
2: Такие красивые. Ну,
1: наколи мне кольщик.
2: Ну, ну вот это о чем говорит Слава?
1: Не купола, а минареты.
2: Отстань. Не обязательно минареты, там могут быть разные.
3: Слушай,
2: храмы.
3: Но ведь немногие люди знают, что такое минареты, зато вот что такое купола знают почти. Почти все, мне кажется.
2: В контексте послеславянного вот этого пояснения. Вот, кстати, вот это не все знают, между прочим.
1: Я боялся утомить пространство речью. Твои руки мне напоминали воздух, будто птицы прилетели мне на плечи, свили гнезда.
3: А как вам находка «В пару мрачных лет мне обойдется счастье»?
2: Там... Ребята, я не записывал текст, как вы.
1: А за что его посадили, пардон, на эти пароли?
2: Я не записывал текст, как вы, но там действительно он весь очень красивый. И вот эта манера пения еще какая, вот нежная.
3: Обволакивающая.
2: У меня прям мурашки пошли по коже.
3: Магия, одним словом.
2: Признание в любви.
1: У коллектива «Базар» вышел новый альбом, называется «Абрикосовое варенье». Между прочим.
2: Такое же сладкое, как эта песня.
3: Ну, почему абрикосовое-то? Должно было быть клубничное, малины. Ну, абрикос, ну как-то...
1: Кукурузное, из горячей кукурузы на пляже.
3: Это когда уже там плюс 45, она сварилась и образовалось варенье.
1: Вот название песен. «Горы и облака», «Сегодня весенний», «Снова здесь», «Одна», «На нуле», «У шезлонга», «Покажу». Типа одна
3: у
1: на нуле,
3: покажу.
1: У шезлонга покажу.
2: Да-да-да-да-да, звучит как просто предложение.
1: Нет, подожди, снова.
2: Горячее причем.
1: Горы и облака, сегодня весенние. Снова здесь, одна, на нуле, у шезлонга покажу.
2: Да-да-да-да. Может быть, они так и придумывали название.
1: Возможно, да, у шезлонга покажу.
3: Но это какой-то летний альбомчик.
1: Ну да, хотя варенье едят обычно, наверное, зимой.
3: Ну, а варят летом?
2: По-разному.

0: А собирают ягоды летом, да-да-да. Ну и едят иногда летом.
1: Да, в общем-то, 45 баба ягодка опять, все мы знаем это. Ну, это, мы это про ягоды зачем? Говорим. Ну, к тому, что ягоды есть разные. В Турции отдыхают разные женщины.
0: Какие желтые, зеленые, красные.
1: Да, да, да, вот они самые. Вот, ну, у нас такой уже ассоциативный идет какой-то этот. Игра в ассоциации. Так мы от кукурузы дошли до женщин.
2: Да, вот здесь смотрите строчки какие. Поцелуй меня, чтобы мир казался стройным лучше дважды. Да, это так мило.
0: Да, да, да. Я заметила, что в этот момент мы с тобой одновременно улыбнулись, да, сделали так. Вот так вот. Вы просто, дорогие радиослушатели, вы этого просто не можете видеть, а мы сделали реально с Лерой так. Потому что
2: у меня, не знаю, у меня почему-то родилась ассоциация.
0: Так необычно.
2: Вот у меня зрение плохое. Если бы я на улице шла в очках, и сняла бы их в какой-то момент, весь мир казался бы мне экспрессионизмом. Он был бы прекрасен, и все люди были бы красивыми. Каждый прямо, кто идет мне навстречу.
0: Так они так все красивые.
2: А так были бы еще красивее.
1: А я, кстати, был на базаре, ну, на концерте группы «Базар».
0: Да, это звучит
1: очень
0: двояко.
1: Они играли позапрошлом году на Ленмостах. Кстати, очень здорово было.
0: Они на Ленмостах?
2: А где я была?
1: Да я не знаю.
0: А ты была на Ленмостах?
2: Да, в прошлом не была.
1: Ты вообще со мной никуда не ходишь, вообще не интересуешься, куда я пошел. Так бы ты звонишь так, типа, Слава, как дела? Я такой, да на Ленмосты иду на базар. Вот поэтому ты не знаешь.
0: А ты не говорил.
1: Никто его не интересует.
0: Ты не говоришь, ты можешь сам же рассказать.
2: Ты никогда не звал.
0: Да, Слава, ты всегда говоришь после.
2: Я бы позвал хотя бы, нет.
0: Ты говоришь,
1: я не был ни разу на радиопомехах.
2: Вот и надо сходить.
0: Зато мы были.
2: Столько потерял.
1: По моей проходке.
2: Вдвоем.
1: Вдвоем. Одна я Святослав, вторая сказала, я Коровин. Ну так и написано, Святослав Коровин.
0: А я со Святославом.
1: Вот. Вот так. Да. Ладно, что там? Базар.
0: Слушайте,
1: базар-вокзал.
0: Я не знаю, что там будет дальше, но я поставлю 10. Ну, потому что это для меня просто верх совершенства и блаженства. Тут как будто и от русской классики было немножко вот эти
1: я
0: все восточные мотивы.
1: Я поставлю семерочку.
0: Да ладно.
1: А вот так семерочка. Семерочка.
0: Нельзя было мне первый ставить.
1: Семерочка.
2: А я тоже 10 поставлю.
1: Ну,
2: я в восторге. И никто не помешает мне это сделать. Ну,
0: так, да.
1: Лиза, расскажи, как ты сходила на концерт. Чей концерт-то был? Доминия группа.
0: Это был концерт группы Доминия.
1: Снова я беру интервью, а Лиза ходит. Ну что такое?
0: Я была в полном восторге. Вот ощущение, знаете, как будто бы так я попала на какую-то вампирскую вечеринку. Не потому, что там вампиры, да, а вот это такая мрачная какая-то готическая эстетика. Но я хочу сказать, что у них еще был необыкновенный концерт в том плане, что я молчу уже, что каждый музыкант на 1000% выкладывался там. Как это называется?
1: Вращался.
0: Вот эту вертушку Хайром делал.
1: А, то есть все они, да, там это?
0: Антон в первую очередь делал, у него очень длинный
1: волос. Такие в зале такие говорят, жарко-жарко, они раз начинают.
2: Да, вентилятора нет, давайте подручными средствами. Вот,
0: но на самом деле у них... Очень эпично начался концерт, и это даже было жутко, потому что у них была, господи, как называется, экран, заставка, да, на экране, и как
1: там
0: будто...
1: Там телекомпания «Вид».
0: Если бы. Кстати, там страшно заставка была.
2: Что может быть страшнее
0: нее, да. Я сейчас вспоминаю, там всегда немножко было страшно. Вот, но там как будто из корабля кто-то выходит, и там говорят, слушайте, там что-то к нам приближается, там что-то там куда-то в сторону Земли, и потом показывают Землю, и как будто все снимают на телефон, и типа летит астероид, и все такие, просто у людей текут слезы, они начинают прятаться, все это происходило 10 минут, там такой вот накал был поднят, это было в полной темноте, а потом они вышли, как грянули там, и просто вот мурашки были от первой до последней песни. Мне кажется, люди даже на улицу покурить не выходили, потому что настолько вот этот был накал они держали. Ребята, конечно... выложились на 1000%. И потом на каждой песне у них тоже была заставка такая в готичном стиле, либо нарисована, либо это был короткий видеоряд. Но это все тоже усиливало, докручивало все эти смыслы. Вот.
1: Ну, а я ходил, конечно же, на стерео Полину. И, между прочим, перед ними выступал никто
0: такая
1: иной,
0: картина, как... совсем другое, да?
1: Как Тигран с группой «Четность».
0: Тигран выступал?
1: Да, конечно, коллектив, да, на разогреве играл. Это очень, кстати, круто, очень советую обратить внимание на коллектив «Четность». Ну и, конечно же, стерео Полин. Причем она как-то разрастается. На прошлом концерте была она плюс барабанщик. На этом концерте она плюс барабанщик и басист. Ну и приходящий саксофонист. Это вот как будто бы, знаешь, так постепенно вводим в курс дела музыканта. Угу. Очень все позитивно, очень все красиво. Угу. Вот если сравнивать с прошлогодним концертом, который был немножечко мрачниковый, этот прямо светлый, там Карина в белом, в каком-то блестящем одеянии. Ну вот это вот синти-поп девочка, да? Вот, как они это все позиционируют. Но на самом деле это... Знаешь, мне почему-то напомнило в хорошем смысле этого слова вот какую-то вот постсоветскую эстраду, типа а-ля «Мираж», вот что-то такое. И это настолько круто. И понимаешь, в зале дядьки такие, и они: «О, мне 20 лет!»
0: Мне забавно вот, сейчас наблюдать.
1: Очень кайфово.
0: Знаешь, на что ты сидишь весь такой в черном и говоришь про то, как ты ходил на такой светлый концерт, там все были в светлом. А я сижу вся в светлом, да, и рассказываю про готическую какую-то вечеринку, да, где мрачная музыка была, было много гроулинга, длинных айров, все были в черном в основном. Но я, кстати, тоже была в черном.
1: Вот так вот. Ну что ж, баллы расставлены, про концерт рассказали. Слушаем группу «Принцесса Ангина» с песней «Тираннозавры».
2: Ух ты.

0: Тираннозавры.
1: Брэндон за тобой. Это что за Шура тут пришел к нам? Наши
2: мелькие дожди. Надо же как-то разбавить, повеселее, чтобы было.
0: Лера сегодня в роли Шуры.
1: И такой дон-дон-дон-дон-дон.
0: Кстати, я где-то видела афишу, что скоро концерт Шуры, или может,
1: так
0: уже был.
1: Он уже вообще, у него, что, у него вообще так прямо сейчас все хорошо, он такой молодец, умница.
0: Да.
1: Вообще, просто человек, который появился в каком-то там 90-м лохматом году, и все думали, ну да, модный чувак на один...
0: На один-два года, да, реально так и думали.
1: А он уже там миллиард лет уже поет, понимаешь? И все его любят.
0: Вот принцесса Ангина, видимо, про него поет. Тираннозавры придут с тобой.
1: Ты знаешь, песня, кстати, мне, наверное, даже эта ленивая манера даже понравилась. Вот она во всем этом, но они вот в эту манеру вложили чересчур глубокие смыслы, которые как будто бы не свойственны этой ленивой манере. Потому что песня про что? Про дельцов, которые идут по головам. И как будто бы социальный есть такой вот запрос, да. Но при этом это как будто бы вот так вот, вот как это вот, между пальцев и между зубов так спето, вот и сыграно как-то, да, вот как будто бы. То есть вот это абсолютно байкерский риф гитарный,
0: на
1: который
0: сыгран
1: очень,
0: очень
1: лениво.
0: И очень точно, заметь, очень аккуратно. Все играется очень аккуратно, ни одной лишней ноты там нет.
1: Ну, это хорошо при
0: да,
1: этом.
0: Да.
1: Но вот как будто бы вот какая-то вот у меня несвязуха идет.
0: Да, вот у меня тоже какой-то дисбаланс. Как будто вот, вроде странно, как это может быть слишком хорошо. Но вот в данной песне ощущение, что это слишком хорошо. То есть такое как будто немножко грязи не хватает.
1: Такое круглое, что не за что зацепиться, Лер.
2: У меня возник диссонанс, потому что музыка, она довольно тяжелая, а манера пения вот это, она полное равнодушие какое-то, я не знаю, и как будто ты дуешь вот на чай. Хотя там такие вещи поются, да, вот как твоя музыка — это эпоха, как это можно петь с равнодушием, я вот не очень понимаю.
1: Да, это, ладно, просто ребята, ну вот выбрали они такую вот интересную
0: они
1: манеру.
0: Они выбрали такой стиль, такую манеру.
1: Причем «Принцесса Ангина» — это группа, я помню, что мы, была такая станция, ее Семен Чайка делал, который программ-директором одной большой радиостанции был, и мы там с ними махались в хит-параде за первое место, ну мы победили, вот. Да, вот песня «Открытый космос» группы «Харакири». Постоянно вот там у нас, против нас постоянно был «Бронемир» и «Принцесса Ангин». Вот мы там вот мы на первом месте, они там вдвоем подбираются, то с одной стороны, то с другой. Вот, и, кстати, да, а снес нам кто-то вообще неожиданно тогда, через 6 недель.
0: Вот,
1: да.
2: Ну, солячок клавишный там был классный, мне прям понравилось.
0: Мне вообще очень понравилась музыка, потому что я люблю группу Doors, а мне эта манера напомнила как раз вот... Вот у меня ощущение, вот я даже сказала, да, скажем так, за кадром, да, что ощущение, как будто пришли музыканты из группы Doors. Вы знаете, как бывают внезапные встречи. Ну, это просто такая моя фантазия, например, да. Где-то вот на пляже, да, попивая коктейль. А ты что делаешь? А я музыкант, а я певица, там, да. А...
1: И тут он достает комбик, гитару, да. Пульт.
0: Она такая, вот у меня песня есть, давайте я спою. А давайте, а мы сразу подыграем. И они сразу профессионально играют вот в этой своей манере. А она так аккуратненько... Вот, кстати, мне, наверное, вот эта аккуратная манера пения напомнила. Ты меня, кстати, сейчас очень удивил, что эта группа, получается, что очень давно, раз она там с вами... Да,
1: да, там какая-то вот прямо...
0: Вот. А ощущение вот это аккуратная манера пения, как будто вот... Как будто человек боится. А может быть, наоборот, да? То есть человек уже когда-то сорвал голос, может быть, полечил связки, и теперь просто аккуратно, спокойно поет, зная, что все будет на своих местах.
1: Но мне на самом деле тут как раз показалось, что тут проблема, может быть, даже саунд-продакшена самого сведения. Вокал слишком близко. Вот он прямо вот совсем в уши идет.
0: Может быть, и в этом дело. Я в этом не понимаю, может быть, и в этом дело. Вот.
2: Но классно, что про динозавров употребили.
1: Ну, кстати, да.
2: Я любитель динозавров, и это вообще, ну, не такой обычный прием.
1: А то у нас кто за динозавров-то отвечает?
0: Вот Лера Лисова.
1: Нет, кобылы, трупоглазые жабы искали цезию, нашли поздно утром свистящего хна. У них много песен про мегалодонов там. А не, про мегалодона был, кстати, у Сявы. Но у них там тоже про каких-то трицератопсы, там еще что-то. Так что да, еще в полк палеонтологического рока.
0: Палеонтологического рока.
1: 7 баллов от меня.
0: Ну, 7 тоже поставлю.
2: Да, я тоже. 7.
1: Ну, коли мы вспомнили Сяву.
0: Коли мы вспомнили Дорс.
1: Нет, Сяву.
0: Что, сейчас он будет?
1: Сява. Сява на районе. Песня «Ритм дождя». Совершенно неожиданный от него номер. Прям, прям. Эх! Мне уже не

0: Это ж Сява на районе. Ну что?
1: Как ни странно, нравится мне этот исполнитель. Как ни странно, знаю, что когда мы с тобой познакомились, ты напомнишь, что я тебе сказала, что главное рэп мне не ставить.
0: Ну это же разве рэп? Это же такое, это что даже?
1: Ну,
0: такое,
1: что
0: да.
1: Ну,
0: что
1: немножко
0: такое?
1: Рэп.
2: Все-таки, ну, речитатив там есть, да.
1: Но он такой... Я даже не писать. Вот он вызывает улыбку. Ничего тут с этим не поделаешь. Во-первых, очень танцевально. Очень так все. Мы тут подвигались. По улыбке у нас у всех болят щеки сейчас от улыбок. И очень красивый текст, между прочим. Сегодня какой-то просто прямо эфир красивых текстов.
2: Мне вот понравилось в тексте. Город — мокрая пустыня. Остальное я как-то, ну, не знаю, не
1: капли
2: восприняла
1: дождя
2: сам.
1: Танцуют по крыше.
0: А как же? Мне этот процесс как рукой снимает стресс. Я видел эту жизнь, где надежды нет, но в ритме этого дождя я найду ответ. Там, где нету тишины, увы, ты глух и нем. Все бегут, бегут, бегут куда-то от своих проблем.
2: А вот все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
1: бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут.
2: Но мне понравилось, что этот трек, он вот такой качающий, что ты не можешь устоять на месте, когда ты его слушаешь, и при этом это не связано с тем, что он там тебе нравится или не нравится, просто ты не можешь устоять, и все.
1: Ждите, сейчас Лера поставит не самую высокую оценку, но при этом ее качало.
0: Нет, но тут есть вот этот какой-то прямо органический вайб. То есть
1: да,
0: вот
1: да.
0: Прямо попали в биоритм.
2: Какой-то завораживающий. Да, не сказать, что прям все прекрасно, идеально, там, как мне нравится, но классно слушать.
1: Ну, такой, такой качающий, что качает.
2: Такой качающий, что качает.
1: Что нас качало даже в люльке, хотел сказать, что нас качало даже на диванах и креслах. Да?
0: Что?
1: Скажите же, да?
0: Да,
2: а что, видно,
0: отмечу,
2: что...
0: Скажи же, отмечу хорошие слова, хороший текст.
1: Да, я сказал, что хорошие слова, ты говоришь, и текст хороший, да. Поэтому
2: запишу себе эту цитату.
1: Тут просто все прекрасно.
2: Исключительно с умным видом.
1: И слова, и текст, и музыка.
0: Вот, но на самом деле, что я скажу, что тоже Сява, это же такой человек, который в нулевых появился.
1: Человек-легенда уже,
0: и
1: да.
0: Тоже думали, что хап-хап, вот это вот,
1: ну, да.
0: Иди сюда, что это все. А нет, человек оказался гораздо глубже, интереснее, ну, вот этих всех пацанских образов,
1: потому
0: но при
1: да.
0: этом он не вышел из пацанского образа. Это, ну, реально такая пацанская
1: песня.
0: И это
1: песня. Так странно. Ну, вот то, что ты говоришь, что ты, да, настолько в точку, это так странно, что действительно, как вот можно было не угадать? Ну, как вот, да, действительно, были, ну, такие мысли были, что-то ненадолго, да. А тем не менее, я тебе говорю, что я тебе и радиослушателям тоже говорю, что посмотрела клип один ради интереса, и так, думаю, какие клипы у них интересные. Такая, ну еще один. Я посмотрю, 3 часа ночи, а я смотрю клипы Сявы. Вообще нормально?
0: Там же, знаешь, эти у него там 3 чувака. Вот он и еще 2.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Он-то, понятно, он бизнесмен в своей Перми, который такой... полный, такой Сиплый его зовут, он диджей на местной радиостанции, а который такой тощенький, такой непонятный, он преподаватель в местном вузе. То есть такие вот ребята. Ну, понятно, что ребята создали вот этот вот образ, и это очень круто работает. Можно найдите в интернете, есть видео разоблачения рэпера Сявы, по этому запросу найдете, там вот это все рассказывается, это очень интересно.
1: И посмотрите клипы его.
2: А мне еще, вот знаете, что
0: только детей подальше от экрана.
1: Детей подальше.
2: На заднем фоне вот эти вот как будто бы базарные какие-то крики. Это
1: и они, они настолько в тему,
2: да,
1: при
2: да,
1: этом, да?
2: Да?
1: То есть,
0: так это же рэп так и строится.
1: Да,
0: то есть
1: да.
0: Один основной там что-то читает, а второй «Слышь!»
1: Да, да, да. И вот это, и вот это «Трррррр!» Тоже классно. Очень хорошо, очень качево.
0: Причем это же такая музыка, даже не сказать, что это же не попса, не рэп, не рок. Это какая-то...
2: Ну, какой-то... нельзя характеризовать одним словом, да.
1: Самострадакшн.
0: Сява продакшн.
1: А, Сява продакшн.
0: Алды поймут. И Лови ТВ представляют. Это ж Сява на районе. Вот. Не, я очень люблю такие... У меня же мои пацанские корни. Я же человек с гражданки, понимаешь? Вот это там... Там такие, знаешь, пока там... Какие там рэперы-рэверы у нас это...
2: Понятно.
0: Как, я сейчас просто сдерживаю этого пацанчика, потому что
2: иначе не, будет не остановить.
0: Да, иначе бы не остановить, б нас закроют просто.
1: Вот, вернись к нам, Слава.
0: Потому что, к сожалению, запикивать Коровин. Себя в реальном времени я не могу. Нет у меня кнопкопикалки, скажем так. Вот так. Вот, ну что, слушайте, я ставлю 9, потому что для меня, ну, правда, это очень крутая, дорогая песня от отличного исполнителя, за которым я слежу уже на протяжении всех лет. И она действительно вот меня удивила вот этим каким-то... Как она крепко сделана, это не песня-прикол, это песня с приколом, но не песня-прикол.
2: Угу. О, как завернул.
0: Вот да. Так.
1: Завернул.
0: Тем более, что он, по сути, мой тезка Сява.
1: Я поставлю 8.
2: Я тоже поставлю 8. И не знаю, что здесь еще прокомментировать.
0: Следом коллектив под названием Хельвеген с песней «Не ходи гулять со мной». Хорошо, не пойдем.
2: О, как?

0: мной, никто не гулять со мной.
1: Тартатушки, тартата.
2: Мы видим с собой кота.
0: Какие же вы ёрники. Можно так сказать?
2: Ну ты уже сказала.
1: В голове это возникло сразу, что я виновата, что ли? Не виноватая я.
2: А вот знаете...
0: Слова кончились, слова.
2: Вот хорошо. Вот правда. Музыкальная группа из города Липецк. Хельвеген — это хедлайнер крупных фестивалей, туры по стране, альбом с платиновым статусом, награды от президента, саундтреки к видеоиграм, ведущая фолк-группа России, автор жанра фолклор... фолк-кор. Какой сложный жанр.
0: Фолк-кор? Фолк-кор.
2: Городские общественные мероприятия. Первое место хит-парада на одной известной радиостанции. Так, тран-тан-тан, протатан, трит-татушка, трит-тата. Группа существует с 4 апреля 2021 года. Кстати, странно, я почему-то думал, что они более, как это, старшие. У меня такое ощущение, что Хельвиген был всегда. Тут у меня как ощущение, что Стереополин была всегда, но на самом деле там всего 8 лет проекту. Так вот, что Хельвиген, это какая-то такая прям...
0: Ну да, да.
1: Мощь.
0: Они, я могу сказать, что было вообще эпичненько так. И мне очень понравилось, что тут не просто вот был женский вокал, да, вот этот.
2: А еще и мужской.
0: Да, ну ты же знаешь мою слабость вот к женско-мужским дуэтам. Тут не сказать, что совсем дуэт, да, тут такая, как сказать, перекличка или что-то, да.
3: Но... Евгений Петросян и Елена Степаненко.
0: Ну нет, я о другом вообще. Ну что ты делаешь? Что ты делаешь, Слава? Очень красивый голос. И мужской такой вот он, как внушительный. И слова-то там такие эпичные. Это очень песня патриотичная, не побоюсь этого слова. Вот. И при этом она, ну, не выглядит как такой вот...
2: Нарочито.
0: Нарочито, да, да, да, или напыщенно. Но при этом... Вот реально грудь разворачивается и гордость за Россию, что вот, да, все тут правильно, все тут
2: она
0: как-то хорошо,
2: просто взывает
0: глубоко.
2: Вот к той самой глубинности, действительно.
0: Да.
2: Причем глубинность такая, не которая вот у нас, когда ты выходишь там на канал Грибоедова какой-нибудь, а вот
0: у тебя глубинность
2: полей. Каких-то лесов огромных, да, то есть ты
0: да,
2: вот видишь,
0: да.
2: Это причем, наверное, действительно надо понять, это поехать куда-нибудь по трассе между Питером и хотя бы Великим Новгородом, остановиться, там есть места, там где вот эти поля, эти скирды сена, и просто до горизонта это все идет, и там ты стоишь и
0: Мне вообще Сибирь представляется.
2: Ох ты, гой!
0: Да, у меня вот родственники в Сибири, и я помню, когда мы ехали там на поезде, просто едешь, такая, такие красоты, тайга, леса, вот это все. И вот у меня вот такие образы встают в голове, да, перед глазами. Ну, и женский вокал мне тоже нравится, и вот это все... Все классно сочетается, а еще, да, было там классно вот это...
2: Засимплированность, да. Это вот в конце прямо было очень вкусно.
0: Как в «Пятом элементе» почему-то мне напомнило.
2: Кстати, завтра они играют в городе Самара.
0: Я думала, Санкт-Петербург.
2: В ноунейм-баре.
0: Ну, а что делать нам, санкт-петербуржцам?
2: Ну, поехать в Самару. Ты была в Самаре? Я не был в Самаре.
0: Не было я.
2: 28-го в Пензе они играют, 29-го в Рязани, 12 июня в Карелии. Так,
0: улетают. В Карелии, вот просто в Карелии.
2: Вот, 24 июля, Великий Новгород уже рядом с нами.
0: Ну, поближе, да.
2: Так, а где Питер-то вообще? Где Петербург?
0: Что, обошли,
2: так,
0: что ли,
2: где
0: Петербург?
2: Где Воронеж, Орел, Тула, Тамбов, Курск? Вот все
0: вот
2: собрали.
0: Это номер.
2: Да, 13 ноября.
0: В Петербурге?
2: Да.
0: Долго нам ждать придется.
2: Уважаемый коллектив Хельвиген.
0: Да.
2: Намекаем вам.
0: Намекаем. Да, ну нет, это было очень хорошо. А скажите, что вот ты думаешь, Лера?
1: Мне вот сразу, как начал играть трек, вот эти вот все напевы, которые я в кавычках
2: обожаю. Ты не
1: любишь их, да. Я не люблю, да. Вот. Но мне сразу привиделись как будто женщины в кокошниках, румяные, блины с красной икрой. Но потом вот когда начал мужчина петь... Мне понравилось, там вот такие были слова, что у меня аж мурашки побежали. Нерушима твоя сила. Вот он сказал, что Россия, нерушима твоя сила, твой немеркнущий костер. А у меня, я не знаю, одна из коронных фраз вообще в жизни, когда мне что-то не удается, я всегда говорю, русские не сдаются. Поэтому мне вот так это откликнуло, что аж прям правда.
2: Ну,
1: мурашки.
2: Тут понимаешь, как раз момент идет. Мне больше нравится даже не текстово, а именно вот сама форма. Это как будто бы вот я люблю такое вот, как это, музыка земли, я ее называю. Вот это вот, когда Вот ты понимаешь, что это не воздух летает, это
0: корней,
2: не вода.
0: Корней какие-то, а это, вот из корней вот это все.
2: Именно идет, вот
0: да.
2: такое что-то. То есть когда даже текст особо не важен. То есть тут вот сам посыл вот этой какой-то...
0: И однако
2: вот,
0: текст хорош, Слав, ну, при всем при этом.
2: Да, ну ты знаешь, я не обращаю внимания на тексты обычно. Вот, но мне очень понравилось вот это вот, вот это ощущение глубинности, вот это вот мощи, это как вот Роман Бобров так делает такие вещи, Декабрь так периодически умеет делать.
1: О, я думала Ди Каприо.
0: Я тоже думала.
2: Ди Каприо, кстати, у него корни-то наши.
1: Русские корни, да?
2: Да, между прочим. Так что, возможно...
1: Умеет, но скрывает.
2: Вот, да, и, конечно, же здорово, что такие коллективы есть, и они действительно да. выглядят, опять-таки, снова повторю, не нарочито, не вот нету вот этого вот, как мы сделаем пафосное лицо и будем петь о каких-то серьезных светлых вещах. Нет, они просто поют, чем живут, и
0: да, ощущение, что это абсолютно от души. Ну, это вот какое ощущение? Стопроцентное, да, но ощущение. Да. Это очень круто. И в такие моменты начинаешь гордиться, что ты живешь в России, что ты русский, и что вот, и вот эта песня, она просто именно
2: ну, такие,
0: вот про
2: да,
0: это.
2: Духоподъемные,
0: да?
2: Духоподъемные песни, да, и как раз которые идут из того самого, как это говорят, андеграунда. Вот, что там, да, есть и такие тоже песни. И по-разному, да, можно относиться. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Но нельзя отрицать одного, что это сделано очень-очень здорово в плане аранжировки, исполнения, записи,
0: да.
2: как это все завернуто, преподнесено. И тут мы больше даже оцениваем не какую-то вот, да, про что песню, а как она сделана. Потому что, согласись, что тот же текст мог быть спет
0: конечно.
2: Некрасиво под некрасивое.
0: И уже вот. Даже не обратили бы внимания.
2: Да, то есть тут как раз именно в гармонии вот этого вот посыла, этой вот той самой мощи, да?
0: Угу.
2: Вот. И есть вот этот вот хороший задор и завод. И, наверное, мне кажется, что это группа, которая надо на самом деле концерты играть на открытом воздухе.
0: Да, ну, насчет поле, конечно, ты погорячилась, а вот на открытом воздухе, и ты там что-то читал, когда все их регалии там, да, много? Там, по-моему, где-то прозвучало, что они хедлайнеры, и я как раз, когда слушала песню, я думаю, что они вполне достойны быть именно вот хедлайнерами, то есть завершать концерт, вот такой песни, мне кажется, когда там просто все могут... Сейчас же еще, кстати, модно хороводы водить, да, знаете?
2: Кстати,
0: вот.
2: Да. Даже на Алисе хороводы водят, ты что?
0: И под эту песню, ну просто, ну тут сам Бог видел, вот это, захороводится всем составом, как говорится.
2: Ну,
0: о, как я завернула.
1: Захороводится.
0: Да.
2: Да, в общем, очень приятные для меня ребят, потому что
0: кайф,
2: на самом,
0: да,
2: на самом деле как-то интересно, они как-то проникали в мой мир, очень странно. Они сначала, их аккаунт добавился у меня в друзья, молча. Ну, думаю, ну ладно.
0: Как интересно.
2: Ну, наверное, что-то хочет, может быть. И сидел затихарившись. А потом раз, а у нас новый альбом. Но я обычно не рассматриваю заявки, но тут как-то вот меня это все подкупило, какая-то такая простота и незатейливость в хорошем смысле этого слова. Вот, так что да, вот таким образом иногда тоже попадаю. Только не надо мне слать альбома, пожалуйста.
0: Да, вот я думаю, ты сейчас рискуешь.
2: Я не хочу открывать, да, этот ящик.
0: То, что ты сейчас сказал, да, сейчас как начнут.
1: Сейчас Слава себе сделает закрытые сообщения.
2: Ну да. Вот, но что я поставлю 8 твердо.
0: Я тоже 8 поставлю.
1: Я 7 твердо.
2: Ну, победил базар, понятно. Кто б спорил,
1: ура!
2: Потому что базар — это действительно наши умнички, зайчики и вообще молодцы.
1: Попсики.
2: А, ну такие, ну, как бы они такие.
1: Я их,
2: да,
1: не видела.
2: Такие. Но тебе понравится, я думаю. Такие.
1: Уже сейчас захотелось посмотреть, как они выглядят.
2: Не ломкие мальчики, а такие, знаешь, романтические бруталы.
1: Можно сказать. Ну покажи.
2: Да я тебе потом покажу, я тебе пришлю потом фотографию. И тебе тоже пришлю. А вообще вступите в их сообщество, там фотографий много.
1: Я, по-моему, есть у них.
2: Да, так, что мы, о чем мы?
0: Поздравляем.
2: Поздравляем группу «Базар». Но, разумеется, все вот наши вот эти внутренние голосования, это наш междусобойчик. А главное — это поддержка поклонников. И любой коллектив может тоже выиграть и получить неделю ротации на Радио Шок, а может быть и остаться дольше, это уже решает наш арт-директор, который, я вот тут прихожу иногда в линейном эфире, слушаю наших победителей, думаю, ничего себе, остались. Обещал неделю, не держал обещания, они навечно остались у нас в плейлисте.
1: Ну, он просто подумал, ну, хорошо же, зачем убирать, пускай будут.
2: Это так, знаешь, надо убрать, или что-то лениво, а потом, да, они уже 3 недели там, пускай стоят. Может быть и так было, я не знаю, я... Это какая-то магия, как попадает у нас песня.
0: It's a magic.
2: Так, а кто победил-то на прошлой программе-то?
0: Кто?
1: Кто же это?
2: Кто? Кача победила. С песней «Охотник», с кавером на группу «Аукцион».
0: Да?
2: Да, да.
0: Классно.
2: Они набрали 50% голосов, в общем, молодцы. Очень рад за них.
0: 50% нехило.
2: Да. Группа из Крыма и... Прямо, ну, очень интересно, правда, всем советую с их творчеством ознакомиться. Их очень активно популяризирует группа «Психея», ну, в общем-то, ну, дружат они, бывает так, хотя группа совершенно разная, конечно, но дуэт у них есть, разумеется. Вот, ну что, «Рокология» сегодня не будет. Ну, надо отдохнуть тоже.
0: Поэтому можете смело идти спать хоть.
2: Да, да, поэтому
0: после нашего напористого эфира.
2: Да, поэтому что.
0: Снижаем обороты.
2: Что хочется сказать, что всем удачной трудовой недели.
0: Спокойной ночи.
2: Всем любви, радости, удачных сред и четвергов.
1: А если вдруг кто-то отдыхает, отдохните как следует за всех нас.
2: А тем, кто ложится спать, спокойного сна. С вами были Валерия Лисова,
1: Лиза Винницкая
0: и Святослав, эксперт Коровин.
2: А что так не попонижающий? Славка Коровин. Всем пока!

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда, никуда от нее мне не деться.

Радиошок.

Нет, не оформлена моя грудь, и в глазах моих всегда.

0: Радио. Суши шок. Радио. Суши шок. Шок. Радиошок.
1: Сетевое издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

вас. В красном платье по выкройке из бурты, где отец еще от нас не ушел, я пью из колонки после лапты, и все хорошо.